А в храме без крики гуляешь, летаешь, не умей на кума. Не умей на кума. Можешь бахтом, а когда стоишь на кума, а он на сааза не ухачу, что